По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

Все, что связано с тобой, будто мистика. Вот он, я стою перед тобой, но не близко как. Мне понять, о чем ты думаешь, где истина. Что тебя тревожит по ночам, что же в мыслях.

0: пропустил. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.
0: Барановичи ФМ на 100.0.

0: Барановичи ФМ. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: А без потери дай знак, что ты с ней не справился тоже. Ищу тебя в лицах людей, но пока что лишь вижу на тебя похожих. Клялась тебе тысячу раз, не предам, не отдам, но все тянет на ложь. Если не сойдемся сейчас, то мы не сойдемся и позже.
1: Небо осколком идти, дыры пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний.
0: Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своим.

если я не справлюсь с потерей, пускай все останется так, как и было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Филиалу «Барановичи водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист крана автомобильного, машинист экскаватора. Телефон отдела кадров 450398, 450398.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
9: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. В Беларуси с 14 по 21 октября объявлена неделя родительской любви. Порядка 3000 новых растений появится на улицах Барановичей до 15 ноября. Об этом и другом подробнее. Традиция новая, но без сомнения нужная. В Беларуси с 14 по 21 октября объявлена неделя родительской любви. Начнется она с поздравлений в адрес матерей, а завершится днем отца. Мероприятие организуют в каждом уголке республики. Это торжественные приемы с вручением ордена матери, патриотические форумы, спортивные праздники, выставки и конкурсы. Год белорусской женщины общественное объединение ВСЖ готовит особенно масштабные проекты. Совместно с Министерством здравоохранения активистки проведут трогательную инициативу «Поздравим маму с малышом». Крепкая семья, защита материнства и счастливое детство – фундаментальные ценности, на которых строится благополучие нашего общества. Именно им посвящен масштабный единый день прямых телефонных линий. Диалог с населением члены Совета Республики проведут сегодня с 15 до 17 часов. Каждый житель сможет высказать свои предложения по совершенствованию законодательства в сфере брака, обсудить волнующие вопросы и получить исчерпывающие консультации. На связи будут специалисты, курирующая область семейной политики. Более подробная информация, включая контактные номера по регионам, на официальном сайте Совета Республики во вкладке «Пресс-центр». Месячник по благоустройству, который сейчас проходит в Барановичах, это не только время большой уборки, но и пора обновления. До 15 ноября коммунальники планируют высадить около 2000 деревьев и порядка 700 кустарников. Об этом сообщил генеральный директор городского ЖКХ Дмитрий Техно. Главный акцент на центральных площадках. Там новые саженцы появятся вместо высохших и аварийных деревьев, которые были удалены в течение года. Кроме того, 5-й, пригородный переулок и улица Железнодорожная также нуждаются в озеленении. Как отмечают специалисты, лучше всего насаждения приживаются осенью. Земля еще теплая, а влаги достаточно для того, чтобы корни окрепли до первых заморозков. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе с 19 по 23 октября пройдет специальное комплексное мероприятие «Арсенал». В указанный период граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны и взрывчатые вещества без привлечения к ответственности. Акция организована для того, чтобы помочь людям избавиться от опасных находок без последствий, а также предотвратить беду. По всем известным фактам незарегистрированных огнестрелов правоохранители просят граждан сообщать по телефонам 48-49-00, 48-49-18 или по номеру 102. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно, обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-6359. В связи с расширением производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортного предприятия. Звоните 59-95-24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
7: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63-89-36.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
6: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
9: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
10: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
9: Находиться в дороге мне по душе.
8: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: feel.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. Студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. На выездном заседании Президиума Совета Республики обсудили вопросы здорового питания и качества продуктов. Дворы Барановичей становятся светлее. Об этом и другом подробнее. Расширение линейки качественного питания, импортозамещение и строгий контроль за продуктами, которые попадают в детские учреждения. Эти три вектора стали ключевыми на выездном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой. Открывая широкий диалог, спикер подчеркнула, что в Беларуси огромное внимание уделяется здоровью населения. Этот вопрос был определен одним из ключевых государственных приоритетов программы соцэкономразвития страны. В фокусе вопрос питьевой воды. В стране уже реализовано несколько госпрограмм, построены станции обезжиреживания. Республика полностью обеспечила свою продовольственную безопасность. Поставили на экспорт в прошлом году продуктов питания на 10 миллиардов долларов. Наталья Качанова нацелила на выработку конкретных механизмов продвижения национальных брендов полезного питания. В Беларуси для многодетных семей на 1 октября открыто 159 900 депозитных счетов по программе «Семейный капитал», сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. По информации ведомства, из них 82 700 на 826 миллионов 900 тысяч долларов, 74 200 на 2 миллиарда рублей. Досрочно воспользоваться средствами пожелали 103 800 человек, большинство, порядка 80%, направили сумму на улучшение жилищных условий, 10% на медицинские услуги, около 9% решили вопрос, касающийся обучения. Минтруда напомнили, что с 1 января 2026 размер господдержки составляет 35 505 рублей. Он назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующего ребенка. Продолжаем выпуск. Дворы Барановичей становятся светлее. В разных районах города продолжается строительство инженерных коммуникаций во дворах жилых домов. Как сообщили в ЖКХ, специалисты службы уличного освещения работу организовывают комплексно. Сейчас преобразование получает микрорайон «Северный». Квартал застройки охватывает территорию на Наконечникова 31 и 17, бульваре Бородинского. После завершения 143 светодиодных светильника будут освещать путь горожанам, создавая безопасную и уютную атмосферу. Действия нацелены в первую очередь на замену вышедшего из строя оборудования. Всего на обслуживание коммунальников Барановичей сеть протяженностью 458 километров и свыше 15,5 тысяч световых объектов. И о спорте. Барановичский «Авиатор» попробует укротить медведей. В очередном матче в рамках чемпионата Беларуси Беттера Экстралиги летчики сойдутся с клубом из Витебска на домашнем льду. Серия встреч стартует 9 октября в 19:00. Продолжится противостояние 11 октября. Стартовый свисток в этот день прозвучит в 13 часов. К слову, гости занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Подопечная Георгия Рязанцева на 9-й строчке. 9 набранными баллами. Недавно местный состав выдал историческую серию побед, включая первую в истории над солигорским «Шахтером». С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
3: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.
2: Don't

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик.

0: Бутик «Автобай».
1: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко принимает участие в саммите Содружества независимых государств. Мероприятие на высшем уровне проводится на территории национальной туристической зоны Туркменистана Аваза. Официальная часть началась с церемонии приветствия глав делегаций. Президент перед началом заседания провел двухстороннюю встречу с туркменским коллегой Сидаром Бурдымухамедовым. В повестке сегодняшнего события взаимодействие в рамках СНГ, которому в нынешнем году исполнится 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности, а также о потенциале в дальнейших перспективах этого международного объединения. Накануне вечером белорусский лидер принял участие в официальном приеме от имени главы Туркменистана в честь глав делегаций. Беларусь готовится отметить День работников культуры. Мероприятия проходят в эти дни в каждом регионе страны. Накануне в Бресте событие объединило представителей культурной общественности первого региона. Торжественный прием состоялся в стенах областной филармонии. Поздравить коллег и вручить им заслуженные награды за преданность делу пришли начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Министерства культуры Андрей Гончук, начальник управления культуры Брестского облсполкома Сергей Панасюк и председатель областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Кожанова. Среди тех, кто принимал знаки особого внимания, представители Барановичского региона. Так, грамотой Министерства культуры отмечена преподаватель музыкального колледжа Татьяна Великая. На областном уровне грамоту достойны преподаватели этого же учреждения Лолита Сивуха и библиотекарь Городищенской горпоселковой библиотеки филиала Барановичской районной централизованной библиотечной системы Зинаида Мороз. Благодарность Центрального комитета отраслевого профсоюза вручена директору мусколледжа Светлане Юрлевич. Продолжаем выпуск. В Брестской области растет популярность бега, и в 2027 году в областном центре может появиться новый формат – культурный забег, сообщает Управление спорта Брестского облсполкома. Маршрут будет включать посещение музея, что позволит участникам совместить активности со знакомством с культурой города. В регионе поддерживают интерес людей к здоровому образу жизни и хорошей физической форме. Как рассказали в Управлении спорта, существующие инициативы будут развивать. Это забег первых, мероприятия в рамках Зубрфеста, Жирандоля в Барановичском районе, Малорицкий марафон. Это позволит увидеть родной город под другим ракурсом, а туристы смогут необычно провести время и прикоснуться к местным достопримечательностям. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда. Из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет. С последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться. Улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4, 5. Телефоны 64-08-69, 64-93-62. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3-7 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Баранович ФМ на 100.0.
6: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, немножко, немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, возможен дождь. Ветер западный 5-7 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха утром и в течение дня 12-14 со знаком плюс.

Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Беларусь.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение, якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.
2: Реклама.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. Студия Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко сегодня принимает участие в саммите СНГ в Туркменистане. На встрече глав государств президент Беларуси высказался о реалиях 35-летней истории Содружества, которая изначально создавалась в сложных условиях. После развала Советского Союза внешние силы стремились манипулировать молодыми странами. Международную организацию назвали геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев существования, не допуская возможности интеграции республик, отметил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что оппоненты стратегически просчитались. Всего в программе заседания более полутора десятка вопросов, они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, сохранения исторической памяти. На реализацию проектов, которые вошли в программу «Региональная инициатива», в нынешнем году субъектам малого и среднего бизнеса выделено более 40 миллионов рублей. Об этом рассказал генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц. По его словам, спрос на материальную помощь со стороны субъектов хозяйствования гораздо выше, чем в предыдущие периоды. С начала 2026-го через площадку прошли порядка 600 идей. В основном они направлены на развитие районов. В 2027-м планируется дальнейшее укрепление сотрудничества с юридическими лицами, однако с упором на цифровизацию, подчеркнул Петр Андрушаньянц. В Барановичах стартовал отопительный сезон. Сегодня батареи включили на объектах соцсферы. Это детские сады, школы, лечебно-профилактические и медицинские организации, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Решение горсполкома о подключении приоритетной категории потребителей вызвало похолодание. В предстоящие выходные среднесуточная температура будет балансировать у отметки плюс 10 градусов. В городе функционируют два теплоисточника – ТЭЦ и Барановичи коммунтеплосеть. Их суммарная мощность позволяет запустить отопление сразу во всех зданиях в первой очереди, пояснил генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно.
2: Было подписано распоряжение исполкома о включении первой категории потребителей отопления. Это, в первую очередь, больницы, детские сады, школы, социальная сфера. Почему было принято такое решение? Мы смотрели температуру наружного воздуха, что она была долгое время чуть больше 11 градусов, хотя последней не было и 14 среднесуточная температура. Но и мониторили температуру внутри помещений. К сожалению, вот в больницах она была на грани. В связи с этим было принято решение, что с 9 числа мы включаем отопление в социальной сфере. Это, еще раз скажу, больницы, это детские сады, это школы и это социальная сфера в целом.
1: Согласно распоряжению Барановичского горосполкома, с понедельника, 12 октября, начнется подача тепла в жилищный фонд. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 9-10, ночью ожидается 6-8 выше 0.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 9-10, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья. Эфирное время 11.11. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ближайшие несколько часов мы проведем вместе с музыкой, хорошим настроением и разговорами о том, что происходит вокруг нас. А происходит примерно следующее. Осень окончательно решила проверить нас на прочность. Вчера еще баловала нас всех тепло, солнце пыталось доказать, что осень — это лишь красивое слово, но, кажется, сегодня она решила взять все в свои руки. За окном классика жанра: пасмурно, дождливо и очень уютно. При этом, что радует, холода пока нет. Это не тот ледяной ноябрьский ветер, от которого хочется спрятаться. Это мягкая, дождливая осень. Самое время для теплого кофе, пледа и любимой музыки. Ну, хотя бы сегодня вечером, ведь сегодня уже пятница. А если вы сейчас за рулем или на работе, не хмурьтесь из-за туч. Сегодня предлагаю объявить небольшую войну холоду. Без паники, без трех свитеров и пуховика в октябре. Просто разберемся, как утеплять разумно, комфортно и желательно красиво. Давайте вместе сделаем этот дождливый день теплым. Оставайтесь с нами. У нас музыка, которая согревает.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Барановичи FM.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Сколько лет прошло, я все еще не могу доверять.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Есть одна удивительная вещь. Иногда именно холод делает некоторые удовольствия намного приятнее. Думали ли вы о таком? Вот когда на улице тепло, чашка чая – это просто чай. А когда вы приходите домой после холодной улицы, снимаете куртку, садитесь на кухню, берете горячую кружку в руки – вот это уже совершенно другое ощущение. И, кстати, уже с сегодняшнего дня в нашем городе запускают тепло в жилье, поэтому уже совсем скоро дома станет еще уютнее и приятнее. Ну а теперь представьте теплый душ после холодной прогулки, плед, запах выпечки, любимый фильм, теплые носки, которые летом вообще не вызывают никаких эмоций, и даже обычная лампа вечером кажется уютнее. Наверное, поэтому осень не только про холод, она еще и про контрасты. Чтобы почувствовать, как хорошо дома, иногда нужно немного замерзнуть на улице. Чтобы особенно оценить солнце, иногда достаточно нескольких серых или дождливых дней. И чтобы по-настоящему захотеть выходных, достаточно услышать будильник в четверг или в пятницу утром. И с последним, думаю, многие согласятся без всяких доказательств. Так вот, друзья, сегодня утепляемся, но ни в коем случае не расстраиваемся и не грустим. Осень прекрасна. Ну а я спешу напомнить, что у нас работает СМС-портал. Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте любимых людей с праздниками или просто пишите, как вы уже утепляетесь. Любите ли вы холодную осень? А возможно, для кого-то это любимый сезон, потому что есть вариант выгулять свои осенние вещи. Для модниц очень даже, а почему бы и нет. Или же вы просто не терпите жару, вот в жару вы менее продуктивны, а осенью в прохладе гораздо более продуктивны. Пишите нам, с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир хорошей музыкой.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованы сторон в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В данном контексте у государств-членов СНГ есть преимущества. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на саммите СНГ, который проходит в Туркменистане. Содружество объединяет не только стремление создавать справедливую систему централизованного управления. Единство опирается на общую историю, культурное наследие и человеческие связи. В белорусских, туркменских семьях на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности, чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят к живущим в других странах содружества родным и близким, отметил Александр Лукашенко. Сегодня цифровые технологии стали главным двигателем устойчивого развития экономики, науки, повседневной жизни. Они пронизывают все сферы деятельности человека, меняя привычные подходы к работе, учебе и управлению. Появляются новые возможности для экономического роста, обеспечения социального благополучия граждан. Яркий пример – платформа «Умный город». Опытная ее эксплуатация проходит в 17 городах, в том числе в Барановичах. На официальном сайте Горосполкома указаны ключевые сферы развития концепции. Это безопасность и видеонаблюдение, городское планирование, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и управление имуществом, здравоохранение, экология, образование, культура, туризм и другие направления. В частности, в настоящее время в тестовом режиме функционирует мобильное приложение школьного электронного дневника school.by. Для родителей и учеников. В 2027-м планируется полномасштабное внедрение сервиса «Умный город» по всей стране. Продолжаем выпуск. Портрет малой родины. О городах Беларуси и ее жителях рассказывает новая книга известного ученого, политика, общественного деятеля Александра Радькова. Вместе собраны очерки о Мозыре, Жлобине, Рогачеве, Гродно, Новогродке, Лиде, Слониме, Сморгоне, Волковыске, других населенных пунктах. Страну строят, созидают, делают богатой на свершения обычные люди. Нередко автор прибегает к помощи своих собеседников, которых судьба связала с различными местами. Издание позволит лучше узнать истории своего края. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 9-10, ночью ожидается 6-8 выше 0.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. Осень окончательно взяла все в свои руки, за окном пасмурно, дождливо, мокрый асфальт. И хотя сильного холода пока еще нет, организм уже намекает – пора утепляться. И мы спросили у гороскопа, как это правильно сделать каждому знаку зодиака. Слушайте и мотайте на ус, ну а лучше на шарф. Да, время гороскопа на Барановичи FM. Овны. Не пытайтесь согреться бегом по лужам. Пора достать шапку, даже если она испортит прическу. Утепляйтесь ярко. Красный шарф, перчатки, боевой настрой. И не спорьте с ветром, он сегодня сильнее. Ветер действительно есть. Тельцы, ваш девиз – это комфорт. Пора утеплять дом, теплый плед, свечи, какао. Если вы ходите на улицу, то только в куртке и теплых ботинках. И обязательно шерстяные носки, даже если они кажутся вам не очень симпатичными. Но осень оценят и комфортно будет. Близнецы. Вы можете утеплиться двумя способами одновременно. Наденьте термобелье и сверху легкий, но теплый кардиган. И главное, не потеряйте перчатки, как обычно. Прикрепите их к рукавам, как в детстве. Раки. Для вас утепление – это забота. Укутайтесь в большой шарф, как в кокон. И обязательно теплый чай с имбирем. И не забудьте утеплить своих близких. Позвоните родителям или детям и спросите, надели ли они шапки. Львы. Не пытайтесь ходить в легкой куртке ради эффектности. Утеплитесь, но с королевским размахом. Меховая жилетка, стильная шапка. И пусть все видят, вы готовы к холодам и выглядите просто шикарно. Девы. Вы уже составили список теплых вещей? Пора проверить гардероб. Утепляйтесь практично, термобелье, непромокаемая обувь и обязательно проверьте, все ли пуговицы на местах. Осень не прощает небрежности, и вы-то это точно знаете. Весы. Вам сложно выбрать между теплым и красивым. Совет для вас, выбирайте и то, и другое. Теплый палантин, элегантные перчатки и не забудьте про баланс. Утепляйте и тело, и душу. Ну, например, теплый вечер с книгой очень даже утеплит вашу душу. Скорпионы. Вы и так горячие, но осень не дремлет. Утеплитесь загадочно. Темный шарф, капюшон, и пусть все думают, что вы просто скрываетесь от фанатов, а вы так греетесь. Да, почему бы и нет. Стрельцы. Вам некогда сидеть дома. Утеплитесь для приключений. Теплый спортивный костюм, термос с чаем. И не забудьте про шапку. Здоровье все-таки дороже. Козероги. Вы знаете, что утепление – это инвестиция в здоровье. Купите качественный пуховик, шерстяной свитер и не жалуйтесь на холод. Просто оденьтесь по погоде, как взрослый человек. Водолеи. Вы можете придумать нестандартный способ утепления. Ну, например, грелка в кармане или светящиеся перчатки. Главное, не заморозьте свою оригинальность и наденьте что-нибудь теплое, даже если это не в тренде. Рыбы. Ваша стихия – это вода, но не в виде дождя. Утеплитесь мягко, под пушистый свитер, уютные тапочки и помечтайте о теплых морях, но пока наденьте шерстяные носки. Мечты согревают, но не так, как носки. И это тоже правда. В любом случае, дорогие слушатели, утепляйтесь с умом и с юмором. И помните, холод – не повод для грусти, если рядом теплый чай и хорошая музыка. Берегите себя и не мерзните.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичи ФМ.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 9-10, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Работа. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в золотой мечте приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь.
6: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
7: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
8: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться. Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 450878.
9: Телефон рекламной службы 60 36 36.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. 12.11 на студийных, и мы продолжаем, остаемся на одной волне. Ну и пришло время традиционно заглянуть в календарь и посмотреть, какие сегодня есть поводы для праздника. И знаете, 9 октября день довольно интересный. Здесь нашлось место и для серьезных международных дат, и для совершенно неожиданных праздников. Ну что ж, поехали. Начнем с самого известного. Сегодня отмечается Всемирный день почты. Он отмечается 9 октября. Именно в этот день, в 1874 году, был создан Всемирный почтовый союз. Сегодня этот день напоминает о том, какую роль почта играет в нашей жизни. Она ведь не только доставляет письма и посылки, но и соединяет людей и целое сообщество. И вот здесь можно немного поностальгировать. Помните, как раньше мы ждали письма или газеты в почтовый ящик? Проверяли эти почтовые ящики, смотрели на конверты, а потом узнавали почерк отправителя еще до того, как открывали письмо. Сейчас, конечно же, сообщение можно отправить за 3 секунды, а письмо все равно остается чем-то особенным. Так что, друзья, сегодня отличный повод написать кому-нибудь не просто «Привет, как дела?», а побольше, хотя бы на несколько слов, но побольше. Давайте это сделаем именно сегодня. Также сегодня отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Птицы осенью делают то, чего многим из нас очень не хватает. Спокойно принимают тот факт, что сезон поменялся. Стало холодно? Хорошо, меняем маршрут. Летим туда, где теплее. И никакой осенней драмы. Кстати, Всемирный день мигрирующих птиц действительно входит в официальный календарь Международных день ООН и отмечается именно 9 октября. Так что, если сегодня утром вы посмотрели в окно и подумали, ну все, похолодало, вспомните птиц. Они уже давно все поняли. Ну и причем, что знаете, да, не обязательно куда-то улетать или убегать от холодов. Важно в голове поменять стратегию общения с этой прохладой или с осенью. Например, можно уже начинать искать где-нибудь на маркетплейсах подарки на Новый год. Ну а почему бы и нет, это тоже очень даже радует. Идем дальше. На этом еще не все праздники. Удивительный праздник, следующий, но очень актуальный. Такой праздник может отметить каждый человек, это точно. Сегодня отмечается Всемирный день яйца. Он отмечается во вторую пятницу октября, и вот в этом году это припало как раз-таки на 9 октября. Яйцо – продукт, который, кажется, способен спасти практически любую ситуацию. Не знаю, что приготовить на завтрак? Яйцо. Нужно быстро перекусить? Конечно же, яйца. В холодильнике почти нет ничего. Чего? Но, скорее всего, яйца там все-таки найдутся. И еще, из яйца можно сделать омлет, яичницу, яйцо пашот, добавить в его салат, тесто, выпечку. В общем, сегодня есть прекрасный повод посмотреть на свой завтрак или обед, а возможно и ужин, с гораздо большим уважением. Так, хорошо, переходим еще к следующему празднику. Также сегодня отмечается такой действительно осенний праздник – День чтения. Впервые этот праздник отметили в 2007 году. Тогда решили, что книгам нужно уделять больше внимания. И сегодня идея понятна всем, кто вот-вот начнет читать очередную книгу с прикроватной тумбочки. Отметить праздник просто. Возьмите книгу и почитайте хотя бы одну главу. А лучше почитайте вслух ребенку или тому, кто согласится вас послушать. Если вы весь день откладываете чтение, вспомните, что телефон можно отложить на 5 минут. А история в книге дождется. Она никуда не торопится. Еще один очень осенний праздник – День отражений в лужах. По одной из версий, праздник появился в честь испанского фотографа Гвидо Гутьереса Руиса, который прославился снимками городов в лужах. Смысл этого дня прост – остановитесь и посмотрите под ноги. Перевернутый мир в луже бывает красивее настоящего. Небо внизу, дома вверх ногами, а вы сами на секунду становитесь героем странного фильма. Осенью лужи особенно хороши, после дождя они блестят, как зеркала, и делают любой двор чуть-чуть более волшебным. Возьмите телефон, найдите красивый ракурс и сделайте кадр. Только в лужу не наступайте, это не входит в программу праздника. Хотя, признаем, очень притягивает. подтягивает. Вот такие праздники этого дня. Друзья, уверена, что сегодня у нас есть возможность заглянуть в волшебный мир луж, да, что же там отражается. Обязательно написать кому-нибудь теплое письмо или сообщение, прочитать или хотя бы начать читать ту самую книгу, которую так давно хотите прочитать, ну и сварить или пожарить на обед или на ужин яйцо, потому что сегодня еще и Всемирный день яйца. Вот такие праздники этого дня, ну а мы двигаемся дальше. Музыка в продолжение праздников.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. С праздниками сегодняшнего дня мы уже познакомились, и один из этих праздников – Всемирный день мигрирующих птиц. И знаете, вот здесь осень сама подсказывает нам интересную мысль. Птицы не сидят на ветке и не говорят: «Ну все, похолодало, настроение испорчено». Они просто понимают: сезон изменился, значит, пора менять маршрут. И летят дальше. И мне кажется, иногда человеку полезно делать примерно то же самое. Ну, к примеру, поменялась погода – меняем одежду. Стало темнее – добавляем света дома. Стало холоднее – ищем больше уютных мест. Летом мы гуляли до 10 вечера, а осенью можем встречаться дома. Летом пили холодный кофе, осенью – горячий капучино. А летом читали на скамейке, осенью – под пледом. То есть мы не обязаны грустить из-за того, что закончился один сезон. Можно просто перелететь в следующий. Но также есть вопрос, который каждую осень вызывает почти философские споры. Когда пора надевать шапку? Некоторые люди ориентируются на температуру, некоторые на календарь, некоторые на маму. Причем последний вариант работает даже во взрослом возрасте. Ты в шапке? Нет. А почему? Ну, мне не холодно. Ну-ну. И после этого человек почему-то начинает чувствовать холод сильнее. Но если серьезно, шапка нужна не потому, что наступило 1 октября или потому, что все вокруг уже в шапках. Ориентироваться стоит на собственный комфорт, ветер и температуру. Особенно, если вы много времени проводите на улице. И еще маленький осенний лайфхак. Хороший шарф иногда способен заменить все. А он закрывает шею, защищает от ветра и заодно может полностью изменить образ. Так что шапка и шарф – это не капитуляция перед холодом. Это просто признание. Хорошо, осень. 1-0 в твою пользу. Но мы тоже будем красивыми. Ох, ну хорошо, на осенние темы поговорили. Ну а какие новости сегодня есть? Праздники-то мы уже знаем. Совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся в эфир и продолжим говорить о том, как справляться с похолоданием. Хотя, давайте глянем за окно. Солнце появилось, небо стало голубым и ярким. Поэтому, друзья, радуемся осени, улыбаемся этому дню. Но все же заранее чуток начинаем готовиться к похолоданию.

0: Баранович ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей в студии Екатерина Ярмолик. Добрый день. Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркменистане назвал историческим моментом решение Азербайджана впервые принять председательство в Содружестве в 2028 году, передает Белта. «Это новый виток развития», – заявил белорусский лидер. Он выразил надежду, что Армения согласится председательствовать в 2029 году в соответствии с очередью. Две страны долгое время воздерживались от этой миссии на фоне многолетнего конфликта. Сейчас они ведут мирный процесс, направленный на окончательное урегулирование отношений. По мнению Александра Лукашенко, каждое из государств сможет придать новый импульс работе. Он заверил, что Беларусь окажет максимальное содействие и будет активно участвовать во всех процессах. В Беларуси благодаря эффективной работе экономики обеспечены опережающие темпы роста доходов населения. Об этом заявила заместитель главы профильного ведомства Елена Балигатова. По ее словам, темп по итогам 7 месяцев 2026 составил 108%, что существенно выше прогноза. Основной драйвер – динамика заработной платы. В реальном выражении за январь-август она прибавила 7,7%. Это позволяет эффективнее вести себя на потребительском рынке. Розничный товарооборот за 8 месяцев поднялся на 8,4% к аналогичному периоду 2025-го. Этому во многом способствовали и принимаемые правительством меры по сдерживанию инфляции. В дальнейшем обеспечению положительной тенденции будет способствовать воплощение производственной, экспортной, инвестиционной программ. Продолжаем выпуск. Работники культуры во второе воскресенье октября будут принимать поздравления с профессиональным праздником. Сегодня заслуженные награды за мастерство и труд под сводами Жемчужинского дома культуры будут принимать представители этой отрасли Барановичского района. В канун торжества журналисты службы новостей радио Баранович ФМ пообщались с теми, кто стоит у руля всей культурной общественности района. Начальник профильного отдела райисполкома Татьяна Лайша отметила, сфера объединяет более 300 активных, позитивных, целеустремленных людей.
2: Сегодня культура Барановичского района – это 24 учреждения клубных, 28 библиотечных учреждений, 4 детские школы искусств и 6 их филиалов. Это более 300 активных, позитивных, целеустремленных людей. Нам очень приятно, что уже в этом году 12 молодых специалистов пришли к нам в сферу культуры и пополнили нашу семью.
1: Сердце и душа культуры – это люди, а качественно воплощать многочисленные идеи в жизнь помогает оснащение. Современное и инновационное оборудование установлено в Жемчужинском СДК. Объект получил модернизацию перед областным праздником тружеников села Дожинки, который агрогородок достойно принял в 2026-м.
2: К областному празднику тружеников села Дожинки Жемчужинский сельский дом культуры полностью поменял свой облик. Первое, что бросается в глаза, это внешний вид самого здания. Обновлен фасад, была устроена территория. А внутри дома культуры также произошли приятные изменения. Это уже современный культурно-досуговый центр. Установлена современная звуковая световая аппаратура. Есть жидкокристаллические экраны как в зрительном, так и в танцевальном залах. В зрительном зале проходят не только обычные камерные мероприятия, но и крупные уже масштабные. А популярность набирают семейные просмотры видеофильмов. Обновлена одежда сцены, мебель, символика и много-много другое. Думаю, что каждый, кто зайдет, порадуется за наших работников мест.
1: Татьяна Михайловна подчеркнула, что каждый человек в разветвленной системе Барановичского района на своем месте. От личного вклада сотрудников складывается общее дело.
2: Мы часто говорим, что культура – это фундамент общества, но за этим красивым словом стоят ежедневные усилия наших работников. Библиотечные работники. Они знают, как найти нужные слова даже тогда, когда человек сам не может их сформулировать. Они умеют советовать так, что книга становится другом на всю жизнь. И я хочу сказать им спасибо за эту чуткость и за эту мудрость. Наши преподаватели школ искусств, они делают невероятное. Они учат детей слышать музыку, видеть свет, чувствовать ритм. Они помогают детям поверить себя, а это порой важнее любых оценок. Я хочу им сказать спасибо за наставничество и за то, что они не дают угаснуть нашим талантам. Работники клубных учреждений – это вообще волшебники. Они умеют превратить обычный вечер в праздник. Они знают все местные таланты. Они знают всех активных бабушек, дедушек, всех стеснительных мальчишек, девчонок и выводят их на сцену. Я хочу им сказать спасибо за открытость и за то, что делают наш район богаче и уютнее.
1: Сегодня на сцену Дома культуры в Жемчужном в присутствии представителей местных органов власти, депутатского корпуса поднимутся представители культуры, проявившие себя настоящими профессионалами. Виновники торжества выйдут к публике и в качестве артистов, чтобы продемонстрировать свое мастерство еще раз и подарить настроение коллегам. Новостям компании. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения. Только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by и по телефону 8029-232-44-44. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метров в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 9-10, ночью ожидается 6-8, выше 0.

держимся на одной волне вместе с Барановичи FM. Осенью перед человеком встает достаточно сложный выбор – выглядеть красиво или не замерзнуть. И почему-то нам кажется, что эти два пункта несовместимы. Хотя на самом деле осень – прекрасный сезон именно для экспериментов с одеждой. Пальто поверх свитера, рубашка под джемпер, шарф, жилет, разные фактуры, объемные вещи и, главное, слои. Например, обычный образ из джинсов и свитера можно совершенно по-разному собрать с пальто, курткой, жилетом или объемным шарфом. А еще осенью особенно хорошо работают аксессуары. Шапка, перчатки, сумка. Иногда именно они делают образ завершенным. Поэтому не обязательно выбирать между красиво и тепло. Можно выбрать и третий вариант. Красиво, тепло, и мне вообще все равно, что там за окном. Ну что, Барановичи, все-таки случилось. Еще вчера мы ходили и думали, какая прекрасная, солнечная, теплая, почти летняя осень. А сегодня открываем шкаф и понимаем, ну, пора уже утепляться. Хотя солнышко все еще продолжает нас с вами радовать. Но знаете, я предлагаю не воспринимать вот похолодание как трагедию. Похолодало? Прекрасно. Значит, официально наступил сезон теплых свитеров, шарфов, пальто, красивых курток и тех самых вещей, которые все лето лежали в шкафу и ждали своего часа. И вообще, у холодной погоды есть один огромнейший плюс. Можно, наконец-то, наряжаться слоями. Да, свитер поверх рубашки, жилет поверх водолазки, пальто, шарф, шапка. И вот здесь очень хочется сказать, утепляться совершенно не значит становиться серым и унылым. Наоборот, если за окном серо, самое время добавить цвета в себе. Красный шарф, яркая шапка, бордовая сумка, желтые перчатки, пальто необычного оттенка, даже яркие носки, которые никто не видит, но вы знаете, что они на вас. И настроение уже совсем другое. И так что похолодание встретили. Не испугались, утеплились и пошли дальше. Ну а вообще сегодня я предлагаю ввести новое осеннее правило. И назовем его правилом трех теплых вещей. Первая, та, которая греет тело. Ну, например, хороший свитер или пальто. Обязательно такое, знаете, которое выполняет не только физическую функцию, а которое еще и радует вас. Вторая, та, которая греет настроение. Ну, вот та самая красивая шапка, смешные носки, любимая кружка, да, что угодно. И третья вещь, да даже не вещь, это человек. Тот, с кем тепло даже тогда, когда за окном холодно. И вот, пожалуй, третья, это самое важное. Потому что можно надеть самый теплый пуховик, завернуться в три шарфа и все равно чувствовать себя неуютно. А можно попасть под холодный дождь, зайти куда-нибудь вместе с близким человеком, взять горячий кофе и вдруг понять, а вообще-то осень прекрасна. Поэтому сегодня утепляемся по всем правилам. Теплая одежда обязательно, что-нибудь красивое желательно. И кто-нибудь рядом, с кем становится теплее, очень-преочень желательно.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Мама!
5: Мама!
4: Мам!
5: Мамочка!
6: Да, солнышко?
5: Я люблю тебя!
7: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
8: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метра в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 9-10, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне на часах 13.11. Сегодня мы с вами говорим о том, что осень к нам уже пришла, пора утепляться. И вот такая тема утепления у нас сегодня идет по всему дневному эфиру. Знаете, есть люди, которые начинают готовиться к холоду очень заранее, а есть те, кто каждый год приходит один и тот же квест. Однажды утром человек вышел из дома в легкой куртке или вообще без куртки. Ну что там, плюс 5 нормально, добегу. Через 10 минут он понял, что нормально было только первые 30 секунд. Но возвращаться домой за теплой одеждой уже или не хотелось, или нет возможности, не успевается. А днем стало теплее. Да, человек окончательно убедился, что все сделано правильно, что не надо было утепляться, а вечером температура снова упала. И вот тут начался второй этап эксперимента. Как быстро дойти до дома, не показывая окружающим, что ты замерз? На следующий день этот человек все-таки достает теплую куртку и понимает простую вещь. Мы очень часто почему-то воспринимаем заботу о себе как слабость. Ну что, я маленький, что ли, чтобы шапку надевать? А ведь нормально признать, мне холодно, значит, я надену куртку или надену шапку. Мне хочется спать, значит, я лягу пораньше. Я устал, значит, немного нужно отдохнуть и найти на это время. И вообще заботиться о себе можно без особой причины. А как вы проявляете заботу о себе? Подумайте об этом и напишите обязательно нам. У нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока вы думаете и пишите нам сообщения, включаем музыку Кельвин Харрис на трек-листе.

0: Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Параническому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
4: Барановичи ФМ.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. Пришло время посмотреть на Луну, а точнее заглянуть в лунный календарь. Что же подскажет нам небесное светило? Сегодня 9 октября, и у нас убывающая Луна в Весах. Освещенность Луны всего около 2%, а уже завтра, 10 октября, наступит новолуние. Убывающая Луна – время завершения, освобождения от лишнего и спокойного подведения итогов. А Луна в Весах обычно связывается с темами гармонии, красоты, отношений и стремления к балансу. И мне кажется, сегодня это очень красиво перекликается с нашей осенней темой. Можно немного разобрать гардероб, убрать то, что давно не носите, посмотреть, каких вещей не хватает для холодного сезона, и заодно добавить что-нибудь, что действительно радует. Не обязательно покупать половину магазина, иногда достаточно одного красивого шарфа или перчаток, или ремня, пояса, или яркого свитера, чтобы осенний гардероб заиграл совершенно иначе. Ну а главное, завтра новолуние, так что символически можно оставить позади все лишнее и начинать новый лунный цикл с хорошим настроением.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркменистане призвал уделять больше внимания молодежи, которая должна выступать в роли двигателя интеграции, передает Белта. Именно будущим поколениям придется давать ответ на старые и новые угрозы нашему единству, уверен глава государства. Он отметил, что три белорусских города – Минск, Молодечина и Лида – в предстоящем году станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, представив международную площадку для саммита. Реализация творчества и общения молодых людей. Задача в том, чтобы юная смена росла, не отворачиваясь от предков, могла парировать атаки чужих идеологий, укрепляла простые человеческие контакты, сказал президент. Беларусь готовится отметить День работников культуры. Мероприятия проходят в эти дни в каждом регионе страны. Накануне в Бресте событие объединило представителей культурной общественности первого региона. Торжественный прием состоялся в стенах областной филармонии. Поздравить коллег и вручить им заслуженные награды за преданность делу пришли начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Министерства культуры Андрей Гончук, начальник управления культуры Брестского облсполкома Сергей Панасюк и председатель областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Татьяна Кожанова. Среди тех, кто принимал знаки особого внимания, представители Барановичского региона. Так, грамотой Министерства культуры отмечена преподаватель музыкального колледжа Татьяна Великая. На областном уровне грамоту достойны преподаватели этого же учреждения Лолита Сивуха и библиотекарь Городищенской горпоселковой библиотеки филиала Барановичской районной централизованной библиотечной системы Зинаида Мороз. Благодарность Центрального комитета отраслевого профсоюза вручена директору мусколледжа Светлане Юрлевич. В Барановичах стартовал отопительный сезон. Сегодня батареи включили на объектах соцсферы. Это детские сады, школы, лечебно-профилактические и медицинские организации, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки и гостиницы. Решение горосполкома о подключении приоритетной категории потребителей вызвало похолодание. В предстоящие выходные среднесуточная температура будет балансировать у отметки плюс 10 градусов. В городе функционируют два теплоисточника – ТЭЦ и Барановичи коммунтеплосеть. Их суммарная мощность позволяет запустить отопление сразу во всех зданиях в первой очереди, пояснил генеральный директор Барановичского ЖКХ Дмитрий Техно.
2: Было подписано распоряжение исполкома о включении первой категории потребителей отопления. Это, в первую очередь, больницы, детские сады, школы, социальная сфера. Почему было принято такое решение? Мы смотрели температуру наружного воздуха, что она была долгое время чуть больше 11 градусов, хотя последние дни было и 14 среднесуточная температура. Но и мониторили температуру внутри помещений. К сожалению, вот в больницах она было на грани. В связи с этим было принято решение, что с 9 числа мы включаем отопление в социальной сфере. Это, еще раз скажу, больницы, это детские сады, это школы и это социальная сфера в целом.
1: Согласно распоряжению Барановичского горосполкома, с понедельника, 12 октября, начнется подача тепла в жилищный фонд. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе с 19 по 23 октября пройдет специальное комплексное мероприятие «Арсенал». В указанный период граждане могут добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, патроны и взрывчатые вещества, без привлечения к ответственности. Акция организована для того, чтобы помочь людям избавиться от опасных находок без последствий, а также предотвратить беду. По всем известным фактам незарегистрированных огнестрелов правоохранители просят граждан сообщать по телефонам 48-49-00, 48-49-18 или по телефону 102. К новостям компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Осень решила не растягивать прощание с теплом и переходит к решительным действиям. Уже сегодня кардинальная смена погодного сценария. Начались дожди и усилился ветер. В субботу продолжится поступление на территории Беларуси холодного влажного воздуха. В воскресенье ожидается перемещение очередных ненастных атмосферных фронтов. В большинстве районов осадки местами сильные. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснением. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метров в секунду. Порывы до 15. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Хочу рассказать вам удивительную историю. Однажды одна девушка утром посмотрела в окно и решила, что день будет ужасным. Почему? Ну, потому что серое небо, холодно, мокрый асфальт. Она открыла шкаф и автоматически потянулась за черным свитером, черными брюками и черной курткой. Уже через 5 минут она выглядела ровно так, как чувствовала себя. Ну, если не черной, то такой серенькой, неприметной. И вдруг она увидела на полке ярко-желтый шарф, который купила еще весной. Посмотрела на него и подумала, ну, почему бы и нет? И надела. Вышла из дома и в какой-то момент поймала себя на мысли, что ей улыбаются люди. Кто-то посмотрел на шарф, кто-то сказал, какой красивый цвет. А один ребенок вообще спросил у мамы, мама, почему у тети такой солнечный шарф? И девушка подумала, а ведь действительно, почему я решила, что раз за окном серо, то и я должна быть серой? И мне кажется, в этом есть очень хорошая осенняя мысль. Мы не можем управлять погодой, но можем немного выбирать, как выглядеть и чувствовать себя внутри этой погоды. Иногда для этого действительно достаточно одного желтого шарфа. Ну а теперь, друзья, приходит время прощаться, время дневного эфира заканчивается. На одной волне с вами была Лерика Черненко. До встречи в понедельник на 100.0 FM. Ну и припасите свои желтые шарфы и хорошее настроение для пасмурной осени.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный 3,6 метра в секунду, порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 11-13 градусов. Вечером 9-10, ночью ожидается 6-8 выше 0.

0: Очень хороший вопрос. Скорее всего, культура – это образ жизни. Для кого культура является работой, никогда в культуре не задерживается. Поэтому те, кто живет культурой, кто дышит культурой, живет новыми культурными проектами, тот остается в культуре. И поэтому это образ жизни. С утра до вечера, с вечера до утра.
1: Замечательный ответ. Расскажите, как на данный момент развивается наше культурное пространство в пределах города?
0: Наш город довольно молодой. В этом году все мы помним, как мы ярко, масштабно отметили юбилей города. Но довольно крупный по населению. У нас свыше 170 тысяч человек живет. Поэтому я считаю, что мы просто не имеем права развиваться на низком уровне. Наш город живет насыщенной культурной жизнью. В принципе, есть, наверное, все для того, чтобы каждый нашел себе мероприятие или культурное хобби по душе, начиная от танцев, литературных вечеров, пения от разных возрастов и до посещения каких-то мероприятий, спектаклей, гастролей. Поэтому в целом наш город живет очень насыщенно, но ни в коем случае не останавливается на достигнутом. Мы будем идти вперед уверенно и четко.
1: Культура – это еще и многочисленные объекты, современные, технически оснащенные учреждения. И не только. Например, Дом пионеров, историко-культурная ценность конца 19-го, начала 20 века. Сейчас на объекте идет реконструкция. Приятно видеть, что обновляется объект. Наталья Эдуардовна, расскажите, пожалуйста, немножко подробнее.
0: Действительно, все мы знаем улица Фролинкова, 50, как Дом пионеров. И отрадно видеть, что наконец-то и этот объект среди всех историко-культурных объектов нашего города наконец-то заслуженно подвергается реставрации. Уже обновляется фасад, мы видим, идет благоустройство вокруг Дома пионеров, по-другому назвать никак не могу. Это уже у нас в крови на самом деле. Поэтому к концу этого года будут закончены все внешние инженерные сети, объект будет сдан. Еще не в эксплуатацию, но, по крайней мере, по строительным работам он будет сдан. В дальнейшем, конечно же, там будут проводиться внутренняя отделка, а что там будет, это остается пока за кадром, пусть это будет тайна. Я думаю, это будет хороший сюрприз для наших горожан. И в целом хочется отметить, что в нашем городе уделяется большое внимание сохранению историко-культурного наследия. Все объекты в достойном состоянии. И спасибо большое горожанам за интерес к истории и за поддержание чистоты, порядка на этих объектах.
1: Приятно видеть, действительно, что места притяжения горожан преображаются. Жители города заметили обновление у Дворца культуры. Что уже сделано и что еще намечено?
0: Вы знаете, отрадно видеть, слышать, что интерес это вызывает. Конечно, наш дворец культуры, палац культуры, как звучит, наверное, еще более масштабно и красиво, действительно, наконец-то дождался своего обновления. Несколько, буквально 5 лет назад мы закончили, на радость горожанам, ремонт капитальный городского дома культуры. И, наконец-то, вот, спасибо большое и Брестскому облсполкому, и нашему городскому Баранческому исполкому за то, что средства выделяются, и мы можем наконец-то приступить к реконструкции нашего Дворца культуры. На сегодняшний день вы все видите, как изменяется внешний облик, меняются окна. В ближайшее время еще дальше будет заменено. А дальше мы постепенно перейдем к внутреннему убранству дворца, и поэтому постепенно все будет меняться. Я думаю, дворец будет достоин своего названия «Дворец».
1: А в Кровеческом музее также обновляется экспозиция. Наталья Эдуардовна, расскажите, поделитесь с нами, какие, может быть, современные технологии там добавятся.
0: Действительно, мы идем в ногу со временем и в отношении музейного дела. Все, кто посещал наш музей, уже увидели и отмечают с радостью, насколько преобразился зал природы. Появился зал современных Баранович, современной Беларуси. И на сегодняшний день идет реэкспозиция 3 выставочных залов. Мы искренне надеемся, что в подарок к Новому году нашим горожанам эти 3 зала распахнут свои двери. Залы будут насыщены не только тематическими выставочными экспонатами, но и современными мультимедийными технологиями. Поэтому обязательно, не хочу раскрывать все секреты,

0: Но как только состоится открытие, приходите, посетите. Эти залы, я думаю, доставят огромное удовольствие и познавательный интерес для жителей всех возрастов, от малого до самого-самого опытного жителя. Приходите, мы будем рады.
1: В первую очередь, наверное, для молодого поколения, да, чтобы приобщить их, познавать вот историю, постигать при помощи чего-то инновационного, правда?
0: Конечно, мы живем в 21 веке, причем в 21 веке так все стремительно развивается, что просто без современных технологий нам трудно удержать интерес, особенно молодежи. А молодежь — это те, в чьих руках наше будущее, а без прошлого будущего нет. Будем сохранять и идти вперед.
1: К слову о молодежи, как работаете с молодым поколением? Раскрываете их способности, что касается школ искусств, музыкальных школ и студий?
0: Вы знаете, город Баранчи — удивительный город, в котором живет очень талантливая молодежь по всем направлениям. Ну, мне, наверное, особенно близко культура, поэтому я скажу с особой гордостью и, наверное, теплом, любовью, что в нашем городе огромное количество талантливой молодежи. И барановичи выделяются на фоне других городов, и танцующий город, и теперь мы уже завоевали звание поющего города. Во многие конкурсы это подтверждают. Поэтому для нашей молодежи, кто хочет реализовать себя, есть огромное количество направлений в государственных учреждениях культуры. Ну и не будем забывать о том, что есть еще и частные школы, которые, скажем так, мы не конкурируем друг с другом, мы делаем одно дело. И мы растим наше подрастающее поколение, чтобы каждый мог найти себя, занятия по интересам, всем хватит места. И самое главное, что во всех творческих проектах нашего города мы идем рука об руку, мы идем вместе.
1: Здорово. Высокий уровень мастерства ценят на областном, республиканском уровнях. Коллективы Барановичи – желанные гости на площадках высокого уровня. Наталья Эдуардовна, значит, каждый профессионал от обучения молодого поколения до организатора масштабных действий на своем месте. Вы согласны с этим?
0: Абсолютно точное утверждение. Я с гордостью могу сказать, что на сегодняшний день в культуре случайных людей уже нет. Каждый работает на своем месте, и мы все работаем огромной, большой командой. Ведь в основном труд остается за кадром. Картинка – это только вершина айсберга. А огромный труд до мероприятия, в процессе мероприятия, после мероприятия и огромной, большой команды. От технической до творческой.
1: Календарь событий у нас в городе достаточно насыщенный. Наталья Эдуардовна, какие мероприятия уже стали, может быть, традиционными, ожидаемыми? Какое мероприятие вы бы могли назвать визитной карточкой Барановичей?
0: Визитная карточка Баранович, культурная визитная карточка. И не только, наверное, когда уже и промышленность показывает свои достижения. Это, конечно же, Барановичская весна. Это любимый праздник всеми. В этом году он переехал на новую локацию. Как мы убедились, эта локация просто прекрасна. Было волнение в преддверии праздника. Но я уверена, все получилось. Поэтому это мероприятие, которое является брендовым, оно узнаваемое, ожидаемое. И гости из других городов, и даже из стран ожидают нашу Баранчскую весну, звонят, узнают, когда же она будет.
1: Ну и в рамках Баранчской весны совершенно разные события происходят, правда, которые цикличны, меняются. В ближайшее время тоже нас ожидает в следующем году что-то интересное.
0: Совершенно верно. Баранчская весна не перестает удивлять. Для того, чтобы это действительно было каждый раз новое по масштабу и направлению праздник, мы стараемся менять и фестивали проводить в рамках. В следующем году мы ожидаем полюбившимся уже всем фестивалей духовых оркестров «Белорусские фанфары». Они снова распахнут двери, возможно, на той же локации, и это зазвучит по-новому. Так что уже всех приглашаем на Баранчскую весну 2027.
1: Замечательно. Поднятая планка – это еще и уровень ответственности. Порой кажется, но мероприятие прошло с таким успехом, что превзойти его невозможно. Но в следующий раз культурная общественность доказывает, что можно, откуда черпаются идеи.
0: Хороший вопрос. Откуда черпаются идеи, не знаем. Наверное, рождаются они в командных спорах. В споре всегда рождается истина. Кажется, действительно, после каждого праздника приходит какой-то такой момент выдоха, и все, мы сделали все, что могли. Другого быть уже не может, лучше быть не может. Но, доказывая так, собираемся творческой группой, обсуждаем, и рождаются новые идеи. Они приходят зачастую от горожан. просто от нового взгляда на наш город, как меняется город, и зачастую идешь по улице, рождается новая идея, поэтому наш город рождает новые идеи.
1: Это такой внезапный процесс, правда? А поделитесь, над какими проектами коллективы работают сейчас?
0: Коллективам нашим скучать не приходится. Наш город живет бурной, насыщенной культурной жизнью. В настоящее время мы работаем над осенними праздниками. Только что мы чествовали людей серебряного и золотого возраста. На сегодняшний день мы уже в репетиционных процессах к Дню Матери. Как приятно, что действительно на такую прекрасную пору выпал этот замечательный праздник. Самое светлое чувство – это, конечно, чувство материнства. Поэтому мы с огромным удовольствием работаем над данными мероприятиями. Ну и, конечно, уже не за горами новогодние праздники. За один день ничего не сделаешь, не родишь идею. Поэтому мы работаем активно над новогодними праздниками. И, кстати, над будущей Барановичской весной тоже.
1: Но не раскрывая интриги, будут ли какие-то новации в открытии елки? Намекните.
0: Намекать не буду. Приходите все на открытие елки. Совсем скоро будет известна дата проведения торжественного открытия нашей главной городской красавицы. И пусть останется сюрпризом то, что вас ожидает.
1: Наталья Эдуардовна, для вас что самое ценное в работе в сфере культуры?
0: Самое ценное – это люди. Те, с кем работаешь, рука об руку, каждый день. Те, для кого работаешь на каждом мероприятии. Ведь для той творческой команды, которая относится с теплом, с любовью, с уважением, с пониманием, так важно, чтобы их труд был воспринят каждодневно. Поэтому это люди, которые работают, и люди, для кого работают.
1: Эмоции зрителей, аплодисменты, наверное, тоже дорогого стоит.
0: Правда? Эмоции зрителей, аплодисменты, победы наших учеников на конкурсах, посещение наших выставок, когда приходят и говорят, как это прекрасно, как это тронуло. Когда приходят в библиотеку на мероприятие или просто взять книгу, когда говорят спасибо большое за обслуживание, это тоже очень важно, это приятно. Мы для этого и работаем, чтобы каждый из вас был, ну, приятно удивлен.
1: Наталья Эдуардовна, вопрос такого личного характера. Вы с какого момента связали свою жизнь с культурой? Как некоторые говорят, допустим, с пеленок. Какой для вас это этап был?
0: Наверное, в культуре я живу всегда, начиная с песен для соседей, с концертных программ. И до сегодняшнего дня рука об руку с культурой идем всегда. Профессионально с 1995 года, уже довольно давно, в разных сферах. Мы идем с культурой. Без культуры себя не представляю.
1: Как люди, для которых праздник – это рабочий процесс, отдыхают? Поделитесь с нами и радиослушателями.
0: Точно так же отдыхаю, только, может быть, чуть-чуть менее шумно и не так ярко, потому что на самом деле, когда всегда на людях, хочется отдохнуть тихо, спокойно, на природе. А вообще мы все люди, и ничто человеческое нам не чуждо. И посещение концертов, и посещение спектаклей, культурных других мероприятий, и просто отдых на природе. И мы все ждем отпуска. И к отпуску кричим «Ура!».
1: Ну, все-таки наша встреча в преддверии профессионального праздника. Что бы вы хотели пожелать в этот день всем причастным к сфере культуры?
0: Искренне хочется пожелать в первую очередь, конечно же, здоровья, новых творческих идей. Я хочу пожелать каждому работнику культуры, от технической службы до творческих, до руководителей учреждения, чтобы никогда, ни одного дня, никто никогда не пожалел о том, что пришел в культуру и о том, что связал свою жизнь. Ведь это так прекрасно, дарить людям радость, дарить людям праздник. И помните, что люди творческих профессий, работники культуры, это особенные люди, которые действительно призваны дарить другим людям праздник.
1: Спасибо огромное, Наталья Эдуардовна. Я напомню, что это была программа на тему дня. И сегодня мой собеседник, начальник отдела культуры Барановичского горосполкома Наталья Михальчик. Время прощаться. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Содружеству независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства. И приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил на саммите СНГ в Туркменистане, передает Белта. В этой связи президент позитивно отметил предложение, сделанное руководителями Азербайджана и Армении о развитии логистических возможностей по перемещению грузов. Александр Лукашенко подчеркнул, что прежде всего трем-четырем крупным и мощным странам, обладающим ресурсами, надо подумать о принятии более серьезных решений. Они должны идти впереди и вести за собой СНГ, подчеркнул белорусский лидер. В сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено 9 726 тысяч тонн зерновых с учетом рапса и кукурузы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Вклад брещины – 1 806 тысяч тонн. Озимых зерновых посеяно почти 1,5 миллиона гектаров. В активной стадии – заготовка кормов. Общий объем – свыше 7 миллионов 700 тысяч тонн. 70% от годового задания. Наполовину выполнен план по сахарной свекле. Накопано более 2,5 миллионов тонн корнеплодов при средней урожайности 469 центнеров с гектара. Картофеля заготовлено 545 тысяч тонн. Продуктивность культуры на 15% выше, чем в 2025. Продолжаем выпуск. Строительство новой котельной в филиале «Барановичские тепловые сети» в активной фазе. На объекте монтируют современное оборудование, производится установка двух водогрейных котлов, работающих на пеллетах. Использование местных видов топлива в энергетике является надежной альтернативой традиционным источникам теплоснабжения. Создается инфраструктура, которая делает тепло независимым и эффективным. К новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей для обучения по рабочим профессиям, востребованным на рынке труда, из числа безработных и незанятых в экономике граждан, в том числе и граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, с последующим трудоустройством в организациях города. За дополнительной информацией обращаться: улица Грибоедова, 12, кабинеты 3, 4 и 5. Телефоны 64 08 69, 64 93 62. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4 тысяч рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 3,6 метра в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мам.
5: Мамочка.
6: Да, солнышко.
5: Я люблю тебя.

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +375 29 689 77 78.
1: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Баранович ФМ.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер западный с переходом на юго-западный. 3,6 метров в секунду. Порывы до 16. Температура воздуха в течение дня 12-14 градусов. Вечером 10-11. Ночью ожидается 7-9 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Главы государств СНГ утвердили заявление в связи с 35-летием организации. В документе подводятся итоги работы объединений и определяются задачи на будущее. Расширение взаимовыгодного сотрудничества, противодействие современным вызовам и угрозам, адаптация СНГ к новым реалиям ради мира, добрососедства и прогресса на пространстве Содружества. Отдельный акцент сделан на развитии торговли, транспорта, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов. Также в заявлении подчеркивается значение исторической памяти и выражается намерение продолжать сотрудничество на основе суверенитета, равноправия и взаимного уважения. В Беларуси стартовала регистрация на первый модуль образовательной программы репетиционного тестирования. Как попасть в списки экзаменуемых и где пройдет проверка знаний, рассказала заместитель директора по информационным технологиям, аналитической и методической работе Республиканского института контроля знаний Елена Волосач. Она подчеркнула, бояться новой системы не стоит, она схожа с предыдущей. Сейчас действует единый комплекс из трех образовательных частей. Зарегистрироваться можно на сайте РИКС, проинформировала Елена Волосач. Первым делом следует создать личный кабинет, заполнив анкету. Кроме того, система потребует данные документа, удостоверяющего личность. Эта же информация будет в пропуске в аудиторию. Если обучение еще продолжается, указывается год, в котором планируется получить аттестат. Также нужно отметить потребность в использовании мобильного устройства с программным обеспечением для контроля состояния здоровья, например, при диабете. Начало кампании намечено на октябрь-декабрь. Пункты репетиционного тестирования будут принимать первых участников с 15 октября. Продолжаем выпуск. Тепло пришло сегодня в социальные объекты Барановичского района. Решение о старте отопительного сезона с 9 октября принято районным исполнительным комитетом. Сегодня батареи стали согревать здания детских, дошкольных, школьных, медицинских и учреждений социального обеспечения. На следующей неделе комфортнее станет в жилых домах и квартирах. К слову, при температуре наружного воздуха выше плюс 10 градусов будет применен режим протапливания. Это необходимо для обеспечения оперативного регулирования, рационального использования энергоресурсов и быстрого реагирования на изменения погоды. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Баранович ФМ.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ. Русский рок. Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
7: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
2: Мама!
3: Мама!
2: Мам!
3: Мамочка!
4: Да, солнышко?
3: Я люблю тебя!

0: за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Совет глав государств СНГ на заседании в Туркменистане принял решение по вопросу о проведении переписи населения, передает Белтам. В утвержденном документе предлагается организовать очередные кампании в странах-участницах Содружества в максимально близкие к 2030 году сроки. Это позволит гармонизировать показатели официальной статистической информации в регионе СНГ. При этом будет обеспечена сопоставимость данных. В Беларуси перепись населения инициируется раз в 10 лет. Предыдущая прошла в октябре 2019-го. Напомним, общая численность составила 9 413 446 человек. Уборка кукурузы на зерно – важный этап агросезона. Высокобелковый корм – основа рациона поголовья. Заготовка в Барановичском районе идет со строгим соблюдением всех технологий. Задача – собрать урожай оперативно, пока в початках содержится максимальное количество питательных веществ. На данный момент обработано 800 гектаров площадей со средней урожайностью 100 центнеров с круга, сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. По ее словам, лучший результат демонстрируют в открытом акционерном обществе «Крошин». С одного гектара здесь получают 120 центнеров. Следом идет птицефабрика «Дружба» – 108. Кроме того, продолжается закладка силоса. Охвачено 48% территории. Отдача с гектара высокая – 375 центнеров. И вновь впереди «Дружба» – 460, при среднеобластном уровне – в 220 центнеров с круга. Параллельно занимаются копкой картофеля и столовой свеклы. Труженики четко понимают – грамотная и слаженная работа на перспективу – залог продовольственной безопасности страны. Продолжаем выпуск. В Барановичах за период со 2 по 8 октября свидетельство о рождении получили 19 младенцев. Среди них 11 девочек и 8 мальчиков, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович. На этот раз в лидерах вторые дети, их 8. Первенцев дождались 7 супружеских пар и 4 теперь в новом статусе воспитывают троих. Топ популярных имен составили Анна и Михаил. В числе редких оказались Амелия, Дарина, Владимир, Герман, Дамир. Одну малышку назвали Мишель, что в переводе с древнееврейского означает «подобная Богу». К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума, в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

Немного рановато. Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести смс-розыгрыш, а после переключиться на футбол и музыку из грядущей субботней подборки «Наши песни». Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 9 октября, пятница. Пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие 2 часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в игровую рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
3: Я люблю тебя.

0: рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
2: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Баранович ФМ.

Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусная шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.

Несложные правила мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным. И, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 9 октября, в 1446 году правитель Кореи Сиджон заменил иероглифическое письмо новым алфавитом – хангылем. Сейчас портрет этого правителя можно найти на южнокорейской воне. А попробуйте угадать номинал этой купюры. Вариант первый – 5 тысяч, вариант второй – 10 тысяч и вариант третий – 50 тысяч. Давайте повторим вопрос, смотрел ли кто игру в кальмара. В этот день, 9 октября, в 1446 году, правитель Кореи Сиджон заменил иероглифическое письмо новым алфавитом хангылем. Сейчас портрет Сиджона украшает южнокорейскую вону. Попробуйте угадать номинал этой купюры. Вариант первый – 5 тысяч, вариант второй – 10 тысяч, вариант третий – 50 тысяч. Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
6: Филиалу «Барановичи водоканал» на постоянную работу требуется слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, водитель погрузчика, инженер, мастер. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались номиналом южнокорейской воны, на которой изображен Седжон Великий, четвертый Ван или король корейского государства Чосон. Его помнят как изобретателя хангыля, алфавита корейского языка. Его портрет украшает купюру в 10 тысяч вон. Как это можно было знать, я ума не приложу. А в корейских дорамах чаще мелькают купюры в 50 тысяч вон. Это самый крупный номинал. А так Седжону установлен памятник в Сеуле во дворце Токсугун. По решению президента Республики Корея Ли Мюнбака в 2007 году начато сооружение города Седжон, названного в честь короля. В этот город планируется перенести из Сеула многие правительственные учреждения. Город действительно был заложен в 2012 году, но столицу из Сеула пока не переносили, и строительные работы по возведению новой столицы Южной Кореи все еще продолжаются. Интересный факт, полное название города – это настоящий подарок дикторам, которым жизненно необходимы скороговорки «Седжонг Хык Пёль Джадж Хиси». Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 0396. Поздравляем, ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе «Донер Рум» за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина «Билт», улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донер Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15, 548-46-15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Содружестве независимых государств 2028 объявлен годом социального развития и качества жизни. Специалисты предприятия «Барановичи Ремстрой» завершили благоустройство улицы Гагарина. Об этом и другом подробнее. В Содружестве независимых государств 2028 объявлен годом социального развития и качества жизни, а 2029 – транспортной связности СНГ. Соответствующее решение принято в Туркменистане на заседании Совета глав государств Содружества. Ожидается, что мероприятия по реализации будут направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в социально-трудовой сфере, обмен опытом и положительными практиками по вопросам соцподдержки, проведение международных форумов по актуальным вопросам политики государств-участников СНГ, в том числе правовой, экономической и демографической. Акцент и на развитии путей сообщения, логистических цепочек и транспортных услуг. Тематические мероприятия будут направлены на консолидацию усилий по созданию устойчивых и доступных коридоров для государств, включая те, кто имеет выход к морю. Федерация профсоюзов Беларуси проводит республиканские акции «Поздравим маму вместе» и «Поздравим папу вместе» в рамках недели родительской любви. Присоединиться к ним может каждый. Для этого нужно выбрать открытку на сайте структуры, подписать ее и отправить близким. При необходимости работники профкомитетов помогут оформить и доставить послание адресату. Также в регионах развернулись концерты, круглые столы, интерактивы и другие инициативы, направленные на укрепление семейных ценностей. Федерации также отметили, что поддержка включает дополнительные гарантии, закрепленные в коллективных договорах. Такие нормы предусмотрены примерно в 85% документов. Это положение о материальной поддержке при рождении ребенка, в трудных жизненных ситуациях, при подготовке детей к школе. В некоторых организациях родители малышей могут рассчитывать на неполное рабочее время или гибкий график. Эти меры помогают совмещать профессиональные обязанности с семейной жизнью. Продолжаем выпуск. Еженедельно, каждую субботу с 9 до 12 часов любой гражданин может обратиться со своим вопросом на прямую телефонную линию к руководству своего региона. Главная цель формата – держать руку на пульсе событий, происходящих на местах, понимать, чем живут люди. Предложения и инициативы, направленные на развитие Брещины, можно будет обсудить с заместителем председателя облсполкома Виктором Рафаловичем. 8-0-162-26-99-26. Жителями Барановичи диалог будет вести заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков. 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает замглавы Барановичского района Андрей Мелешкевич. Погожие дни до середины календарной осени позволили дорожникам вести благоустройство как городских магистралей, так и дворовых территорий в полноценном режиме. На неделе кардинально преобразился внушительный отрезок в центральной части Барановичи на Гагарина. Как рассказал директор предприятия «Барановичи Ремстрой» Максим Сасин, новое покрытие здесь легло на участке от Чернышевского до Гагарина. В целом, это уже второй этап модернизации. Первый коснулся территории от Курчатова до Чернышевского. Со следующей недели техника переедет в северный микрорайон, на Скрябино. Здесь в процессе у коммунальников создание пешеходной зоны из мелкоштучной плитки, что обеспечит безопасность уязвимых участников движения. В будущем комфорта добавят проезжие части. На ней появится асфальтовое покрытие. В ближайших планах улица Зои Космодемьянской и часть профессиональной – от Чернышевского до очистных сооружений. Как отметил Максим Сасин, наводить лоск на дорожных артериях специалисты продолжат до тех пор, пока погодные условия будут способствовать. К новостям компании. Только по 18 октября в царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до минус 80% на все изделия. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8 029 716 44 44. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В субботу продолжится поступление холодного влажного воздуха с северо-запада Европы. Ночью по северу, днем местами по стране кратковременные дожди. В воскресенье ожидается перемещение очередных ненастных атмосферных фронтов. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.
0: Наше радио. Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: По Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий зеленого строительства, слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, слесарь по ремонту оборудования котельной, водитель автомобиля, электрогазосварщик. Телефон 63-89-36.
4: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
7: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
8: «Давай еще поспим, а?»
7: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
9: Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
10: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Баранович ФМ. Радио нашего города. I know you heard it.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости, но и чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Сегодня представим легендарный английский проект под названием «Echo and the Bunnymen». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница на календарной странице. Размеренно продолжается и программа «Еще не вечер», где мы стараемся делиться интересной музыкой. И, разумеется, также у нас есть тематические рубрики. В этом часе мы планируем прочесть свежие футбольные новости, плюс немного расскажем про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни». Сначала напомню вам о том, что сегодня 9 октября на календарной странице Тейт Макрей открыла новый музыкальный час, и далее плейлист разгонит Биби Рекса. Наслаждайтесь музыкой, и скоро отправимся в рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Манчестер Юнайтед опережает Арсенал и Челси в борьбе за нападающего Фрайбурга Игора Матановича. Об этом сообщает Футбол Инсайдер. По информации источника, 23-летний хорват готов принять предложение Красных Дьяволов и попробовать свои силы в английской премьер-лиге. Главный тренер Ман Юнайтед Майкл Каррик стремится усилить линию атаки и хочет подписать форварда. Ранее сообщалось, что Арсенал и Челси лидируют в борьбе за игрока. Фрайбург оценивает 23-летнего форварда в 59 миллионов евро и не будет препятствовать его уходу. В нынешнем сезоне Матанович принял участие в 7 матчах, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, стоимость форварда составляет 30 миллионов евро. Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вышел на первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых футбольных тренеров мира после продления контракта с лондонским клубом. Об этом сообщает «Вангардия». По данным издания, испанский специалист будет зарабатывать около 26 миллионов евро в год. Прежде его доход составлял примерно 17 миллионов за сезон. Второе место в рейтинге занимает Симона Инзаги из Аль-Хиляля с 25 миллионами евро, а третьим идет Диего Симеоне из Атлетико – 23 миллиона евро в год. Новое соглашение Артеты с «Арсеналом» рассчитано до 2030 года. Испанец возглавляет лондонскую команду с декабря 2019 и в сезоне 25-26 привел ее к чемпионству в Англии. Английский «Манчестер Сити» может лишиться 60 очков из-за финансовых нарушений. Об этом сообщает журналист «Ток Спорт» Алан Бразил. По его данным, такую санкцию считают компромиссной. Она устроит многих, но формально оставит горожанам шанс остаться в премьер-лиге. При этом Бразил сомневается, что решение успеют применить в текущем сезоне. Сроки не позволяют, вероятнее перенос на следующий сезон. Его коллега Элли Маккойст отметил, что часть аудитории ждет более жестких мер. Вместе с тем он подтвердил, даже при потере 60 очков математически вылет не станет неизбежным. Если для сохранения места в лиге достаточно набрать 37-39 очков, то у клуба останется возможность бороться за выживание. В таком случае ключевые игроки могут не покидать команду, видя в этом спортивный вызов. Сейчас Ман-Сити возглавляет турнирную таблицу английской премьер-лиги после 5 туров, набрав 15 очков. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, программу 8-го тура испанской Ла-Лиги открывают команды из нижней части турнирной таблицы. Малага на своем поле сыграет с каталонским Эспаньолом. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
3: Я люблю.

0: 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно ознакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. А сегодня вспомним легендарный британский коллектив под названием «Echo and the Bunnymen», который был образован в 1978 году в Ливерпуле, выпустил множество пластинок, а последние годы активно концертировал, ну и внезапно разродился новым альбомом. Продолжаем тянуть из него отдельные треки. Итак, Echo and the Bunnymen, премьера песни «Can Be Sold». Делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Главы государств СНГ утвердили заявление в связи с 35-летием организации. В документе подводятся итоги работы объединений и определяются задачи на будущее. Расширение взаимовыгодного сотрудничества, противодействие современным вызовам и угрозам, адаптация СНГ к новым реалиям ради мира, добрососедства и прогресса на пространстве Содружества. Отдельный акцент сделан на развитии торговли, транспорта, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов. Также в заявлении подчеркивается значение исторической памяти и выражается намерение продолжать сотрудничество на основе суверенитета, равноправия и взаимного уважения. В республике дан старт масштабному благотворительному проекту «Эра». В его составе три больших инициативы – поддержка спорта, помощь животным и забота об экологии и окружающей среде. Благотворительную площадку запустили компания «Бетера», Федерация хоккея Беларуси и Ассоциация «Белорусская федерация футбола». Акция рассчитана на ближайшие 4-5 месяцев. На протяжении этого времени минимум 20 центров спортивной подготовки из 10 городов получат адресную помощь. Первыми в маршруте станут барановичи. Организаторы собрали 26 пожеланий ребят из футбольной школы и 20 из хоккейной. Среди них случайным образом были выбраны два. Юный футболист захотел в подарок майки от клуба «Барановичи» для своих родителей, а начинающий хоккеист – поехать вместе с командой на экскурсию в Минское «Динамо». «Эра» исполнит мечты юниоров. В Барановичах продолжается реконструкция путепровода на проспекте Советском. Это одна из ключевых транспортных артерий города. Работы здесь идут полным ходом. С 10 по 13 октября запланирован демонтаж железобетонных балок в пролеты номер 5 и номер 6 по левой стороне. Чтобы не мешать дневному потоку машин и не создавать заторов, установку мостостроители будут производить ночью с 23 часов вечера до 5 утра. В указанное время движение по объекту полностью закроют, сообщили в горосполкоме. Водителям рекомендуют учесть временные ограничения и заранее планировать свои маршруты. Продолжаем выпуск. За витаминами на зиму. Сезонные сельскохозяйственные ярмарки в Барановичах в самом разгаре. Предприятия и фермеры предлагают овощи, картофель, фрукты, ягоды, рыбу, грибы, мед, саженцы и многое другое. В городе под такую торговлю отведены две площадки на территории рынка «Кирмаш» Полесский, Фроленкова 48, а также у Ледового дворца, улица Советская 20. К слову, осенний базар по первому адресу 10 октября будет работать в расширенном формате. Цены здесь ниже, чем в магазинах. Внедряют продавцы и удобные методы обслуживания. Расплатиться можно банковской картой. При необходимости волонтеры БРСМ донесут покупки до транспорта. В первую очередь они ориентированы на пожилых, людей с инвалидностью, ветеранов. Наибольший наплыв покупателей ожидается в текущем месяце, когда полностью завершится уборка урожая. Продолжатся ярмарки до 30 ноября, если позволит погода. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

Самое время, чтобы попрощаться. Мы провели все рубрики, которые планировали на сегодня, разыграли вкусный подарок, смогли выбрать наиболее интересный футбольный матч на вечер, читали новости, слушали музыку, отдельно представили субботний проект нашей песни, даже выбрали трек на предварительное знакомство. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Услышимся с вами в субботу с 6 до 7, чтобы послушать программу нашей песни, но непосредственно прямой эфир. Вернемся уже в понедельник. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.
2: Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы отправимся в музыкальное путешествие, в котором каждая история станет теплым воспоминанием. И начнем с композиции Фреда Эстера, легендарного исполнителя и танцора. «Let's call the whole thing off» наполнена игривым духом и остроумными диалогами, отражая комичные недоразумения в отношениях, заставляющие улыбаться и задумываться о том, как мелочи порой могут влиять на любовь. Приглашаю послушать эту композицию, раскрывающую тонкости отношений, и позволить ей напомнить о том, как важно сохранять легкость и юмор в любых ситуациях.

мелочи могут стать причиной серьезных недопониманий, но настоящая любовь способна преодолеть любые преграды. Фред Астер начал свою карьеру в детстве, выступая на сцене вместе с сестрой в бродвейских мюзиклах и на протяжении нескольких десятилетий продолжал удивлять зрителей, сочетая танец и музыку в незабываемых номерах. Работая над «Let's Call the Whole Thing Off», Фред часто шутил с коллегами о том, как мелкие различия могут привести к большим спорам, и это чувство легкости и юмора отразилось в каждой строчке. А следующая композиция наполняет оптимизмом, призывая смело встречать жизнь с танцами и музыкой, несмотря на все ее вызовы. Дорис Дэй с ее выразительным голосом объединяет элементы поп-музыки и традиционного джаза, создавая композиции, передающие тепло и искренность исполнения. «Let's Face the Music and Dance» наполнена жизнеутверждающими нотами, призывая смело смотреть в лицо жизненным вызовам и находить что-то приятное в каждом моменте. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей напомнить о том, что даже в трудные времена стоит находить возможность танцевать под ритмы жизни.

0: Дом – это место, где сердце находит покой и радость, независимо от расстояний. Генри Холл стал популярным в 30-е годы, когда его музыкальная карьера стремительно взлетела благодаря выступлениям с оркестром. Его умение создавать атмосферу уюта сделало его культовой фигурой, чьи мелодии до сих пор вызывают ностальгию. Работая над «Home», Генри черпал вдохновение из своих собственных воспоминаний о детстве и родных местах, и это чувство глубокой привязанности отразилось в каждой строчке. А следующая композиция пронизана атмосферой меланхолии, передавая ощущение грусти и разочарования, знакомое каждому, кто хоть раз чувствовал свое сердце разбитым. «Билли Холидей» объединяет джазовые и блюзовые элементы, создавая атмосферу, полную переживаний и искренности. «Good Morning Heartache» пронизана печалью и размышлениями, когда утро приносит воспоминания об утраченной любви. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей напомнить о том, как важно проживать и принимать свои чувства.
1: Good morning, heartache. You old gloomy say. Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night.

but you're here to stay. It seems I met you

as well get used to you.

I'll get used to you.

Красота мгновений и нежность воспоминаний любви остаются с нами, даже когда солнце заходит за горизонт. Мелоди Гарда начала свою карьеру после того, как столкнулась с серьезными трудностями, включая потерю слуха, что только усилило ее стремление к самовыражению. Способность Мелоди соединять музыкальные жанры привлекла внимание публики и критиков, сделав ее одной из самых ярких звезд джаза. Работая над «Sunset in the Blue», Мелоди часто сидела на берегу во время своих путешествий, наблюдая за закатом, и это чувство спокойствия и красоты отразилось в каждой ноте. А следующая композиция окутывает нежными мечтами и романтическими фантазиями, передавая чувство безграничной любви и тоски по тому, кто занимает все мысли и сердце. Эл Боули объединяет джазовые и эстрадные элементы, создавая мелодии, вызывающие теплые воспоминания. «All I Do Is Dream of You» наполнена сладкой меланхолией, передавая эмоции бесконечных мыслей о любви. Приглашаю послушать эту мелодию и погрузиться в мир нежных переживаний.

0: Даже простое «привет» может стать мостом между сердцами. Джонни Хартман долгое время оставался в тени, пока его талант не был замечен великими музыкантами, а его сотрудничество с Джоном Колтрейном стало поворотным моментом в карьере, открыв двери к широкой аудитории и признанию. Работая над «I Just Dropped By To Say Hello», Джонни вдохновлялся простыми, но глубокими моментами общения, напоминавшими ему о важности поддержания связи и выражения своих чувств. А следующая композиция рассказывает о смелом и уверенном человеке, который привносит в жизнь окружающих радость и вдохновение. Рой Браун, обладая мощным голосом и заразительной энергией, стал первопроходцем ритм-н-блюза, сочетая элементы свинга и блюза. «Мари Мэри Мэн» — это повесть о харизматичном герое, вдохновляющем окружающих своей жизненной силой. Приглашаю послушать эту мелодию и позволить ей поднять настроение и зарядить позитивом.
1: Well, I'm a mighty, mighty man, young, and I'm in my prime.

in my prime.

Жизнь полна ярких воспоминаний о красоте и сложности любви. Джон Колтрейн, один из самых влиятельных саксофонистов в истории джаза, начал свою карьеру в оркестре Дюка Эллингтона, где быстро завоевал признание благодаря своей виртуозной игре. Его стремление к самосовершенствованию привело к созданию множества инновационных техник, оказавших значительное влияние на развитие джаза в целом. «Lush Life» была написана Билли Стрейхерном в его юные годы, когда он мечтал о роскошной жизни, но сталкивался с реальностью одиночества и разочарования. А перед тем, как попрощаться, хочу оставить вас с одной легкой композицией, рассказывающей о мечтах и надеждах, которые могут сделать жизнь ярче и интереснее. Бинг Кросби стал одним из первых, кто начал использовать микрофон и внедрять элементы разговорного стиля в свои исполнения. «Swinging on a Star» рассказывает о том, как мечты могут привести к удивительным возможностям и сделать жизнь по-настоящему волшебной. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать завершающим аккордом нашего вечера и вдохновить на стремление

0: You could be swinging on a star.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.
2: Oh-oh.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Может день, а может и

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: поможет.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Rich FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье, и компас не поможет.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 7-9 градусов. В течение дня 12-14 выше 0.